0: 5166566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566[]![
1: Okay. 104.5.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.